0: Тема! Попрутя! Ерере, ехика, ерере, хикама, е!
1: Кабика, тарира, те!
0: Акупой, кейтера, ватону, каруа!